0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18, или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей».

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
9: ОКЕЙ, ОКЕЙ, ОКЕЙ.
10: Радио ОКЕЙ на частоте.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кыр, заходи. Игигр, заходи домой. Иги, домой. Кыр, заходи. Игигр, иги, домой. Кыр, заходи. Игигр.
0: Учим казахский язык

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4:12.

0: Поле зрения.
1: Дискуссия о том, должны ли виднеться брови при ношении солнцезащитных очков, до сих пор не разрешена. Некоторые считают, что все зависит от формы лица. Другие видят в присутствии бровей над ободом преступление.
2: Спонсор выпуска – сеть «Оптик» акционерного общества «Талаб».
0: В поле зрения.

0: между прочим.
1: Когда мы смотрим на что-то приятное, наш зрачок расширяется на 45%.
0: Между прочим.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: между прочим.
1: Более 30% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая алкоголя, табака, а также при наличии здорового питания и физической активности.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Поле зрения.
3: Первыми линзами в истории солнцезащитной оптики служили драгоценные камни, в основном изумруды, ограненные в виде тонкой пластины. Их использовала знать в Древнем Риме и Египте.
4: Спонсор выпуска – сеть оптик акционерного общества «Талаб».
2: В поле зрения.
5: Окей.
1: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: «Окей радиосы» – сенің жүрегіңнің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: между прочим.
1: Смех уменьшает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему. 6-летние дети смеются в среднем 300 раз в день, а взрослый человек от 15 до 100 раз в день.
0: Между прочим.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.

открыто сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурман, не зашел далеко и забыл.

0: Учим казахский язык легко.
1: Бар, иди. Бульмине бар. Иди в свою комнату. Бульме комната. Бар, иди. Бульмине бар. Бульме комната. Бар, иди. Бульмине бар.
0: Учим казахский язык

0: ночи.
1: Тяжелая депрессия может привести к уменьшению биологического возраста за счет увеличения процесса старения в клетках.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Рекордсмены никогда не отдыхают и порой успешно применяют свои школьные знания физики для достижения новых рекордов. Так, например, в 2022 году ученые из Королевской школы химии соорудили самую большую батарейку из свежих лимонов. В своем эксперименте ученые использовали 2923 лимона, соединив их последовательно с помощью медных и цинковых пластин, которые выполняли роль электродов, в одну гигантскую лимонную батарею. В итоге ученым удалось зарегистрировать на выходе напряжение в 2300 вольт, что и стало мировым рекордом.
3: It's Guinness time.
4: Окей.
5: Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, вовсе не океан. Мы всего лишь слышим, как кровь в нашем ухе циркулирует по венам.
0: Между прочим.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на чистоте твоего сердца.
2: 106.5.
3: Учим казахский язык легко.
4: Мазасданып тұрмын, беспокоюсь. Мен мазасданып тұрмын, я беспокоюсь. Мен, я мазасданып тұрмын, беспокоюсь. Мен мазасданып тұрмын. Мен, я мазасданып тұрмын, беспокоюсь. Мен мазасданып тұрмын.
3: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32. И район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: прочим.
1: Люди, которые жалуются, живут дольше, потому что высвобождается напряжение, что приводит к увеличению иммунитета и повышает их здоровье.
0: Между прочим...

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте твоего сердца.
4: Поле зрения.
5: Судьи древнего Китая в 12 веке защищали глаза пластинами из дымчатого кварца. Интересный факт, что они применялись не столько для защиты от солнца, а больше с целью скрыть выражение лица, чтобы не выдавать своих чувств во время ведения судебного процесса. Эту традицию в наше время продолжают американские полицейские. Солнцезащитные очки, которые входят в обмундирование, помогают им прятать выражение глаз и казаться невозмутимыми в любой ситуации. Кроме этого, фирменные солнцезащитные очки копов из США обладают удивительными свойствами. Оправы сделаны из огнеупорного пластика, а линзы пуленепробиваемые.
6: Спонсор выпуска – сеть «Оптик» акционерного общества «Талаб».
4: В поле зрения!

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: на паузу. Радио «Окей».
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Если вы прекратили хотеть пить, вам срочно нужно выпить воды. Когда человеческое тело обезвожено, механизм, отвечающий за жажду, отключается.
0: Между прочим.

айтпақшы. 1983 жылы бала туылмаған жалғыз ел Ватикан. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей, радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: 0.95 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13.00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне оңырау шал.

0: впрочем.
1: Люди, которые читают книги, живут в среднем на 2 года дольше, чем те, кто не читает вообще.
0: Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерталап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Между прочим,
8: мед очень легко переваривается и усваивается в пищеварительной системе. И единственная причина этого то, что пчелы его уже переварили.
7: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Симби турман, не верю. Мен симби турман, я не верю. Мен я симби турман, не верю. Мен симби турман, мен я симби турман, не верю. Мен симби турман.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Радио ОК. Место не для ограничений.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей». Место не для грусти.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение.

0: С первого дня полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место,

Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе Бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустышек.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Мама не в курсе.
5: Все в курсе, кроме нее.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей» – радио «Окей». Места нет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: These beautiful.
1: Радио ОК. Места нет для грусти.